хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня утром около плюс 17. Облачно, с прояснениями, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона грязи.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Юные брянские параатлеты с успехом выступают на соревнованиях в Саранске, где проходит чемпионат и первенство России для спортсменов с особенностями здоровья в дисциплине легкая атлетика. Напомню, на данных состязаниях честь Брянской области отстаивают спортсмены школы «Виктория». Брянцы в числе победителей и призеров соревнований. Надежда Фалалеева завоевала золото в метании копья. Удачным стало выступление в эстафете 4 по 100 метров и 4 по 100, 200, 400 и 800 метров. Она выдалась для брянцев победными. Спортсмены завоевали серебряные медали. Также Дарья Илюшина заняла 4-е место в метании копья, а Егор Алексин стал 8-м в беге на 800 метров. Брянские спортсмены выступают на летней спартакиаде учащихся России. Уже в 13-й раз крупнейшее комплексное соревнование для спортивного резерва страны собирает учащихся всех российских регионов. В них принимают участие почти 300 атлетов. Так, в эти дни в подмосковных Мытищах проводится турнир по самбо. Бронзовые медали завоевали брянские спортсмены спортшколы Олимпийского резерва по борьбе Полина Чунихина и Ярослав Воронцов. Состав брянского баскетбольного клуба «Десна» пополнил 26-летний разыгрывающий Константин Шевчук. Игрок стал первым новичком, поступившим в межсезонье. Константин – уроженец Санкт-Петербурга. В Суперлиге выступал за «Зенит-2», «Иркут» и «Химик». В составе «Зенита» в 2019 году дебютировал в единой лиге ВТБ в Евролиге. Константин Шевчук считается скоростным игроком, который умеет качественно начинать атаки. В прошлом сезоне баскетболист признавался одним из лучших исполнителей штрафных бросков Суперлиги. Добавлю также, стан брянских баскетболистов еще влился и Артем Писарчук. За его широкими плечами, в буквальном смысле этого слова, огромный опыт игры на высоком уровне. В начале его карьеры были «Красные крылья», «Химки», «Спартак», «Руна Баскет». Артем стал двукратным чемпионом Суперлиги в составе «Уралмаша». Позже был одним из лидеров «Югры». А минувший сезон провел в Грозном. Теперь новый вызов – это «Десна». Опытный игрок готов к переезду в Брянск, чтобы вернуть свою мощь на паркете и помочь брянской команде уверенно выйти на новый уровень. Молодежка брянского «Динамо» сыграет против соперников из Борисоглебска. В гости к подрастающему поколению брянских футболистов едет «Кристалл МЗТ». На сегодняшний день команда из Воронежской области располагается на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Подопечные Артура Ефремочкина занимают 5-е место, позволяющее во втором этапе сезона вести борьбу за награды турнира. Сейчас важно не просто сохранить эти позиции, но и отобрать очки у команды с первой пятерки. Сине-белых в ближайшие выходные ждет непростой поединок. А вот первенство второй Лиги А в группе «Золото» стартует 19 июля. Брянская «Динамо» начнет турнир матчем в Пятигорске против «Машовка МВ». Первую домашнюю игру «Сине-белые» проведут 26 июля с владикавказской «Аланией», с которой они вместе поднялись из группы «Серебро». «Динамо» официально приступает к предсезонной подготовке уже сегодня. Первый учебно-тренировочный сбор пройдет на родной базе. Помимо работы по общей, специальной физической и тактической подготовке, тренерский штаб запланировал также 2 контрольных матча. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

время не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою телефонную книжку, кого-то уже сто лет не слышно здесь. Ставим крест, он уже никогда не придет. Время не ждет.

теряю, и снова зеркало врет, по утрам уверяя, ты просто сегодня немного не в форме, но...

0: голос. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня утром около плюс 17. Облачно, с прояснениями, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу музыку на 3-2 Радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня утром около плюс 17. Облачно, с прояснениями, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы развития сельских территорий в Брянской области рассмотрели в правительстве. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, за время реализации государственной программы региону направлено более 2 миллиардов рублей. Средства используются на улучшение жилищных условий, благоустройство населенных пунктов и развитие дорожной инфраструктуры. Так, на площадке тепличного комбината «Журинчи», который оснащен новейшим оборудованием, используются инновационные разработки, отвечающие самым современным стандартам производства овощей в закрытом грунте. С вводом в эксплуатацию второй очереди предприятия площадью более 22 гектаров вышла на полную мощность. В прошлом году здесь произвели более 8,5 тысяч тонн овощей, огурцов и томатов. По словам главы региона, есть резерв и в плане повышения производительности труда и роста заработной платы. Помимо этого, перспективы в карьере, особенно для молодых специалистов, для которых на комбинате созданы все условия: школа-сад, спорткомплекс с бассейном, каток и тренажерный зал. Помимо этого, фельдшерско-акушерский пункт, свой дом с участком и работа. Не каждый город может похвастаться такой инфраструктурой, а вот в Журиничах все это есть. Открытие в Брянске филиала Смоленского университета спорта, Академии женского бокса и современного легкоатлетического манежа обсудил с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Кроме того, по словам главы региона, на повестке дня развитие образования, науки и туризма. Подчеркивается, федеральная поддержка необходима регионам для решения ряда важных вопросов по ключевым направлениям. Одно из них – это инвестиции в молодежь, и это прямой вклад в завтрашний день. Брянская область в любых условиях придерживается этого принципа. Благодаря мерам национального проекта «Молодежь и дети» у подрастающего поколения появляется настоящая стартовая площадка для реализации потенциала и развития своих талантов. По нему уже созданы кластеры профессионалитета по медицине и сельскому хозяйству. Помимо этого обновляются школы. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями на Брянщине превысил 87%. Это значительно выше планового значения и среднероссийских показателей. В Брянской области в настоящее время работают 3 аккредитованных региональных федерации по инновационным видам спорта – гонки дронов, компьютерный и фиджитал спорт. Обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также развитие отношений с ближайшими соседями обсудили в рамках заседания Совета Безопасности России. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с поручением принять дополнительные меры для минимизации последствий ударов по гражданской инфраструктуре вооруженных сил Украины. Президент заявил, киевский режим по мере ухудшения для него ситуации на фронте атакует гражданские объекты, пытаясь таким образом нарушить энергоснабжение. Добавлю, ранее в Министерстве иностранных дел указали, в будущих переговорах по урегулированию конфликта Россия больше не будет доверять западным и украинским представителям на слово. Владимир Путин сообщил, мирные переговоры с Украиной были прерваны по инициативе Киева. Он также указал, Москва готова возобновить диалог с учетом реалий на земле и предыдущих договоренностей, достигнутых в Стамбуле и Анкоридже. Для начала переговоров Украина должна выполнить ряд условий, включая вывод войск с территории, которые Россия считает своими историческими регионами. Между тем, Европа и НАТО саботируют выход на мирный трек. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. В программу обучения войдут, в частности, элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для старшеклассников. Изменения, как отмечается, направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. В настоящее время предметы основы безопасности и защиты Родины преподают для учащихся с 6 по 11 класс. Приблизительно 20% учебного времени сегодня отводится на начальную военную подготовку. По решению Минпросвещения с 1 сентября эта доля увеличится до 50%. В целях военно-патриотического воспитания и переподготовки кадров создан центр «Вершина», где участники специальной военной операции получают навыки для последующей работы в школах и колледжах. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 63 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 75 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 21. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Аграрии 6 приграничных районов Брянской области получат более 380 миллионов рублей. Такое решение было принято в Минсельхозе России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, федеральные средства выделят на возмещение ущерба 19 сельскохозяйственным предприятиям. Кроме того, на рассмотрение в профильном ведомстве направлен перечень предприятий организации агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины и имеют потребность в кредитных средствах. Речь идет о льготном кредитовании, поставке до 3% годовых на восстановление своей деятельности. Как отметил Егор Ковальчук, Брянская область в настоящее время является сильным растениеводческим и животноводческим регионом. При этом можно и нужно двигаться дальше, развивать переработку до конечного продукта, считать экономику проектов и за счет технологий увеличивать объемы производства. Новый пригородный поезд свяжет Брянск с Гомелем в рамках развития железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией. Это станет частью расширения транспортной сети между двумя странами. Известно, ранее открытое смоленское направление показало высокий спрос, им уже воспользовались более 11 тысяч пассажиров. Время в пути между Смоленском и Витебском составляет 2 часа, а до Орши можно добраться за 1:40. Эти маршруты значительно упростили передвижение жителей приграничных регионов и способствовали развитию и туризма, и деловых контактов. Открытие сообщения Брянск-Гомель особенно важно для жителей Брянщины, которые часто ездят в Белоруссию по семейным, рабочим или туристическим делам. Новый поезд позволит сократить время в пути и сделает поездку более комфортной. Россия не рассчитывает на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже, и нацелена на победу и достижение собственных целей. Как ранее отмечал помощник президента Юрий Ушаков, одна из сторон оказалась не совсем в состоянии их выполнить. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, европейские страны пытаются изменить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта. Российская сторона отмечает, западные страны совершают фундаментальную ошибку, рассчитывая нанести поражение Российской Федерации, и призывают их внимательнее смотреть на успехи российских войск, которые, вопреки планам Вашингтона и Брюсселя, постепенно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения. Президент Владимир Путин заявил, украинская армия прибегает к методам террора и атакует гражданские объекты, поскольку не может сдержать натиск российских войск. Глава государства сделал акцент на том, что именно внутреннее единство общества и моральный дух российского народа играют решающую роль в текущем конфликте. Выпуск легковых автомобилей в России вырос в 1,5 раза по итогам весны. Всего же за 5 месяцев объем производства составил 300 тысяч автомобилей, что почти на 7% больше год к году. Производство грузовых автомобилей в мае выросло на 5% относительно того же месяца прошлого года и достигло почти 9,5 тысяч автомобилей. Россияне в мае приобрели более 511 тысяч поддержанных легковушек. Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет отечественная «Лада». Второе место у японской «Тойоты». Далее следуют корейские бренды Kia. Hyundai. Замыкает топ-5 немецкий Volkswagen. Если рассматривать итоги 5 месяцев нынешнего года, то за это время россияне стали обладателями почти 2,5 миллионов легковых автомобилей с пробегом. Официальный курс американского доллара 75 рублей 63 копейки. Курс единой европейской валюты 85 рублей 75 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
8: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый сигнал свет.

Би-2 Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Би-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: 2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 21. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
2: Фитнес-клуб «Energy Fitness». Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
5: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в Айра.
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
12: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы развития сельских территорий в Брянской области рассмотрели в правительстве. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, за время реализации государственной программы региону направлено более 2 миллиардов рублей. Средства используются на улучшение жилищных условий, благоустройство населенных пунктов и развитие дорожной инфраструктуры. Так, на площадке тепличного комбината «Жулинчи», который оснащен новейшим оборудованием, используются инновационные разработки, отвечающие самым современным стандартам производства овощей в закрытом грунте. С вводом в эксплуатацию второй очереди предприятия площадью более 22 гектаров вышла на полную мощность. В прошлом году здесь произвели более 8500 тонн овощей, огурцов и томатов. По словам главы региона, есть резерв и в плане повышения производительности труда и роста заработной платы. Помимо этого, перспективы в карьере, особенно для молодых специалистов, для которых на комбинате созданы все условия: школа-сад, спорткомплекс с бассейном, каток и тренажерный зал. Помимо этого, фельдшерско-акушерский пункт, свой дом с участком и работа. Не каждый город может похвастаться такой инфраструктурой, а вот в Журиничах все это есть. Открытие в Брянске филиала Смоленского университета спорта, Академии женского бокса и современного легкоатлетического манежа обсудил с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Кроме того, по словам главы региона, на повестке дня развитие образования, науки и туризма. Подчеркивается, федеральная поддержка необходима регионам для решения ряда важных вопросов по ключевым направлениям. Одно из них – это инвестиции в молодежь, и это прямой вклад в завтрашний день. Брянская область в любых условиях придерживается этого принципа. Благодаря мерам национального проекта «Молодежь и дети» у подрастающего поколения появляется настоящая стартовая площадка для реализации потенциала и развития своих талантов. По нему уже созданы кластеры профессионалитета по медицине и сельскому хозяйству. Помимо этого обновляются школы. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями на Брянщине превысил 87%. Это значительно выше планового значения и среднероссийских показателей. В Брянской области в настоящее время работают 3 аккредитованных региональных федерации по инновационным видам спорта – гонки дронов, компьютерный и фиджитал спорт. Обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также развитие отношений с ближайшими соседями обсудили в рамках заседания Совета Безопасности России. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с поручением принять дополнительные меры для минимизации последствий ударов по гражданской инфраструктуре вооруженных сил Украины. Президент заявил, киевский режим по мере ухудшения для него ситуации на фронте атакует гражданские объекты, пытаясь таким образом нарушить энергоснабжение. Добавлю, ранее в Министерстве иностранных дел указали, в будущих переговорах по урегулированию конфликта Россия больше не будет доверять западным и украинским представителям на слово. Владимир Путин сообщил, мирные переговоры с Украиной были прерваны по инициативе Киева. Он также указал, Москва готова возобновить диалог с учетом реалий на земле и предыдущих договоренностей, достигнутых в Стамбуле и Анкоридже. Для начала переговоров Украина должна выполнить ряд условий, включая вывод войск с территории, которые Россия считает своими историческими регионами. Между тем, Европа и НАТО саботируют выход на мирный трек. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. В программу обучения войдут, в частности, элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для старшеклассников. Изменения, как отмечается, направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. В настоящее время предметы основы безопасности и защиты Родины преподают для учащихся с 6 по 11 класс. Приблизительно 20% учебного времени сегодня отводится на начальную военную подготовку. По решению Минпросвещения с 1 сентября эта доля увеличится до 50%. В целях военно-патриотического воспитания и переподготовки кадров создан центр «Вершина», где участники специальной военной операции получают навыки для последующей работы в школах и колледжах. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 63 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 75 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. В Брянске теперь есть Тихий Свет. Дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной — это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: rik.rf и по телефону 72 41 41.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 910 337 37 13.
2: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте

0: Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
2: «Ну, а ты?»
1: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: твоего города. 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешние условия нашей с вами автомобильной жизни диктуют свои правила. Топливные перипетии заставляют пересмотреть свои привычки и быть более рациональными. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Всем известно, что заявленный производителем расход топлива в городских условиях – это скорее ориентир, нежели реальность. На фактический расход топлива влияет огромное количество факторов. Пробки, частые короткие поездки, прогревы двигателя, светофоры, общее состояние автомобиля, использование кондиционера и, конечно же, стиль вождения. Хорошая новость в том, что снизить расход топлива вполне реально. Для этого не нужно искать мифические решения, а сосредоточиться на выявлении и устранении постоянных причин перерасхода. Первое – это тщательный контроль. Заправляйте автомобиль до полного бака на одной и той же заправке, записывая показатели одометра, количество залитого топлива и средний расход. Для получения достоверных данных одного цикла заправки вообще недостаточно, потребуется 3-4, а лучше больше, чтобы минимизировать влияние случайных факторов вроде погоды или резкой интенсивности поездок. Еще один важный момент – это недостаточно накачанные шины, которые увеличивают сопротивление качению, заставляя автомобиль потреблять больше топлива при каждом ускорении. Давление следует измерять на холодном шинах, ориентируясь на данные производителя. Параллельно стоит проверить и состояние развал схождения, помимо этого ступичных подшипников и тормозной системы. Помните, подклинивающий тормозной суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно увеличивать расход топлива, особенно в городском цикле. Для бензиновых двигателей частыми виновниками перерасхода являются изношенные свечи зажигания, загрязненный воздушный фильтр, а также некорректные показания датчиков массового расхода воздуха, кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости и так далее. Если система управления двигателем ошибочно считает его холодным, она будет поддерживать обогащенную топливную смесь. В случае с дизельными двигателями критически важны исправность термостата, корректная работа форсунок, а также герметичность впускной системы и патрубков турбины. Короткие поездки особенно неблагоприятны для дизеля, поскольку двигатель долго выходит на рабочую температуру, а процесс регенерации сажевого фильтра может с этим попросту не справляться.
0: Автомобильные факты.
1: Ну и, конечно же, не стоит забывать о стиле вождения. Экономичная поездка в городе – это вовсе не медленное движение, а плавные, предсказуемые ускорения, отсутствие резких нажатий на педаль газа и умение заранее ее отпускать перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение автомобиля. Друзья мои, помните, для экономии топлива важно правильно эксплуатировать автомобиль. На бензиновых моторах избегайте длительной езды на высоких оборотах после прогрева. На дизелях не переключайтесь слишком рано на повышенные передачи. И не нагружайте двигатель на низких оборотах, чтобы не повредить турбину и трансмиссию. Оптимальный режим – это уверенная тяга без излишних перегазовок. Долгий прогрев на месте неэффективен. Достаточно короткой паузы после запуска. Затем можно начинать движение плавно. Помните, ежедневный холостой ход накапливает значительный расход топлива. Выбирайте маршрут также разумно. Иногда более длинный путь по свободной дороге экономичнее, чем короткий, но через пробки. Лучше всего приучить себя объединять короткие поездки, чтобы избегать многократного прогрева. Кондиционер также расходует топливо, но не стоит полностью от него отказываться, поскольку лучше поддерживать умеренную температуру в салоне и не использовать лишние обогревы. Снимайте с крыши багажники и убирайте ненужный груз из салона, так как они тоже увеличивают расход. Избегайте сомнительных присадок и изменений в конструкции автомобиля, которые могут навредить. Помните, что настоящая экономия достигается за счет исправного автомобиля, правильного давления в шинах, спокойного вождения и продуманного маршрута с отсутствием лишнего веса. Вот вам несколько секретов пути, пренебрежение которыми ведет к расходу топлива, а вот соблюдение которых позволит сэкономить. Удачи!

Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 21. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: И не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России» — позитивные изменения в жизни страны.
6: Мам! А мам? Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Москве 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Аграрии 6 приграничных районов Брянской области получат более 380 миллионов рублей. Такое решение было принято в Минсельхозе России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, федеральные средства выделят на возмещение ущерба 19 сельскохозяйственным предприятиям. Кроме того, на рассмотрение в профильном ведомстве направлен перечень предприятий и организаций агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины и имеют потребность в кредитных средствах. Речь идет о льготном кредитовании по ставке до 3% годовых на восстановление своей деятельности. Как отметил Егор Ковальчук, Брянская область в настоящее время является сильным растениеводческим и животноводческим регионом. При этом можно и нужно двигаться дальше, развивать переработку до конечного продукта, считать экономику проектов и за счет технологий увеличивать объемы производства. Новый пригородный поезд свяжет Брянск с Гомелем в рамках развития железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией. Это станет частью расширения транспортной сети между двумя странами. Известно, ранее открытое смоленское направление показало высокий спрос. Им уже воспользовались более 11 тысяч пассажиров. Время в пути между Смоленском и Витебском составляет 2 часа, а до Орши можно добраться за 1:40. Эти маршруты значительно упростили передвижение жителей приграничных регионов и способствовали развитию и туризма, и деловых контактов. Открытие сообщения Брянск-Гомель особенно важно для жителей Брянщины, которые часто ездят в Белоруссию по семейным, рабочим или туристическим делам. Новый поезд позволит сократить время в пути и сделает поездку более комфортной. Россия не рассчитывает на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже, и нацелена на победу и достижение собственных целей. Как ранее отмечал помощник президента Юрий Ушаков, одна из сторон оказалась не совсем в состоянии их выполнить. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, европейские страны пытаются изменить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта. Российская сторона отмечает, западные страны совершают фундаментальную ошибку, рассчитывая нанести поражение Российской Федерации, и призывают их внимательнее смотреть на успехи российских войск, которые, вопреки планам Вашингтона и Брюсселя, постепенно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения. Президент Владимир Путин заявил, украинская армия прибегает к методам террора и атакует гражданские объекты, поскольку не может сдержать натиск российских войск. Глава государства сделал акцент на том, что именно внутреннее единство общества и моральный дух российского народа играют решающую роль в текущем конфликте. Выпуск легковых автомобилей в России вырос в 1,5 раза по итогам весны. Всего же за 5 месяцев объем производства составил 300 тысяч автомобилей, что почти на 7% больше год к году. Производство грузовых автомобилей в мае выросло на 5% относительно того же месяца прошлого года и достигло почти 9,5 тысяч автомобилей. Россияне в мае приобрели более 511 тысяч поддержанных легковушек. Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет отечественная «Лада». Второе место у японской «Тойоты». Далее следуют корейские бренды «Kia», «Hyundai». Замыкает топ-5 немецкий Volkswagen. Если рассматривать итоги 5 месяцев нынешнего года, то за это время россияне стали обладателями почти 2,5 миллионов легковых автомобилей с пробегом. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 63 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 75 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77-Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 21. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв. 6+.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Юные брянские параатлеты с успехом выступают на соревнованиях в Саранске, где проходят чемпионаты первенства России для спортсменов с особенностями здоровья в дисциплине легкая атлетика. Напомню, на данных состязаниях честь Брянской области отстаивают спортсмены школы «Виктория». Брянцы в числе победителей и призеров соревнований. Надежда Фалалеева завоевала золото в метании копья. Удачным стало выступление в эстафете 4 по 100 метров и 4 по 100, 200, 400 и 800 метров. Она выдалась для брянцев победными. Спортсмены завоевали серебряные медали. Также Дарья Илюшина заняла 4-е место в метании копья, Егор Алексин стал 8-м в беге на 800 метров. Брянские спортсмены выступают на летней спартакиаде учащихся России. Уже в 13-й раз крупнейшее комплексное соревнование для спортивного резерва страны собирает учащихся всех российских регионов. В них принимают участие почти 300 атлетов. Так, в эти дни в подмосковных Мытищах проводится турнир по самбо. Бронзовые медали завоевали брянские спортсмены спортшколы Олимпийского резерва по борьбе Полина Чунихина и Ярослав Воронцов. Состав брянского баскетбольного клуба «Десна» пополнил 26-летний разыгрывающий Константин Шевчук. Игрок стал первым новичком, поступившим в межсезонье. Константин – уроженец Санкт-Петербурга. В Суперлиге выступал за «Зенит-2», «Иркут» и «Химик». В составе «Зенита» в 2019 году дебютировал в единой лиге ВТБ в Евролиге. Константин Шевчук считается скоростным игроком, который умеет качественно начинать атаки. В прошлом сезоне баскетболист признавался одним из лучших исполнителей штрафных бросков в Суперлиге. Добавлю также, стан брянских баскетболистов еще влился и Артем Писарчук. За его широкими плечами, в буквальном смысле этого слова, огромный опыт игры на высоком уровне. В начале его карьеры были «Красные крылья», «Химки», «Спартак», «Руна Баскет». Артем стал двукратным чемпионом Суперлиги в составе «Уралмаша». Позже был одним из лидеров «Югры». А минувший сезон провел в Грозном. Теперь новый вызов – это «Десна». Опытный игрок готов к переезду в Брянск, чтобы вернуть свою мощь на паркете и помочь брянской команде уверенно выйти на новый уровень. Молодежка брянского «Динамо» сыграет против соперников из Борисоглебска. В гости к подрастающему поколению брянских футболистов едет «Кристалл МЗТ». На сегодняшний день команда из Воронежской области располагается на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Подопечные Артура Ефремичкина занимают 5-е место, позволяющее во втором этапе сезона вести борьбу за награды турнира. Сейчас важно не просто сохранить эти позиции, но и отобрать очки у команды с первой пятерки. Сине-белых в ближайшие выходные ждет непростой поединок. А вот первенство второй Лиги А в группе «Золото» стартует 19 июля. Брянская «Динамо» начнет турнир матчем в Пятигорске против «Машук МВ». Первую домашнюю игру «Сине-белые» проведут 26 июля с владикавказской «Аланией», с которой они вместе поднялись из группы «Серебро». «Динамо» официально приступает к предсезонной подготовке уже сегодня. Первый учебно-тренировочный сбор пройдет на родной базе. Помимо работы по общей, специальной физической и тактической подготовке, тренерский штаб запланировал также 2 контрольных матча. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Кольц. И сегодня у нас в гостях заместитель начальника МОРР ИТН Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Федорцов Евгений Михайлович. И темой сегодняшнего нашего разговора станут начинающие водители. Сколько автошкол находится в Брянской области?
4: В настоящее время на территории Брянской области профессиональную подготовку кандидатов в водители осуществляют 49 образовательных организаций, в которых проходит обучение в среднем около 10 тысяч кандидатов в год.
3: Какие существуют ограничения для обучения в автошколах?
4: В соответствии с требованиями Федерального закона о безопасности дорожного движения, к сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие следующего возраста. На категории М – это мопеды, и под категорией А1 – мотоциклы с объемом двигателя до 125 сантиметров кубических 16-летнего возраста. На категорию А – мотоциклы с объемом двигателя более 125 кубических сантиметров. Категорию Б – это легковые автомобили, категорию С – грузовые транспортные средства лица, достигшие 18-летнего возраста. На категорию D автобусы 21-летнего возраста, трамвай, троллейбус, также 21 год должно исполниться кандидату в водители. При этом в соответствии с пунктом 21.4 правил дорожного движения к учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, достигшего для категории BC 16 лет, для категории D трамвай, троллейбус 20 лет. Кроме того, обучающимся необходимо иметь соответствующее медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.
3: На что стоит обратить внимание при выборе автошколы?
4: Первое, на что следует обратить внимание, это наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям, которое выдается сотрудниками госавтоинспекции после проведения ее обследования. Так как сдача экзаменов в ГИБДД допускаются только кандидаты, окончившие лицензированные школы и имеющие на руках подтверждающие это документы. Данная информация размещена на официальном сайте госавтоинспекции. Кроме того, следует обратить внимание на местоположение учебных классов и площадок. До аудитории автодрома надо как-то добираться. Часто уроки по теории и практике проходят в разных частях города, так что необходимо уточнить дислокацию. Следует также обратить внимание на автопарк автошколы. Желательно, чтобы техника была не очень старой. Зачастую экзамены в ГИБДД сдаются на машинах автошколы. А чем они современнее, тем легче ими управлять. Кроме того, потрепанная техника может часто ломаться, что чревато переносами и затягиванием процесса обучения. Но также, конечно, следует почитать отзывы про автошколу от предыдущих учеников, также о преподавательском составе и уровне подготовки.
3: Насколько сейчас успешно проходят обучение будущие водители?
4: В настоящее время на территории области средний процент сдачи теоретических экзаменов составляет около 76, в 2025 году 72%, при этом процент сдачи с первого раза составляет около 90. Практических экзаменов средний процент 24, в 2025 22. С первого раза экзамен сдают около 34% кандидатов в водители.
3: С 12 мая этого года было введено несколько изменений в порядок проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Расскажите, пожалуйста, более подробнее об этих изменениях.
4: Да, действительно, с 12 мая в правила приема экзаменов внесены изменения в правила проведения теоретического экзамена. То есть, если в процессе сдачи экзамена кандидат будет замечен в использовании средств связи, фото, аудио, видеоаппаратуры, другой электронной вычислительной техники, каких-либо справочных материалов, соответственно, экзамен будет считаться несданным, даже если на экране отобразится оценка «сдал», экзамен будет аннулирован, и пересдача его будет возможна не ранее, чем через 12 месяцев. Кроме того, уменьшили сроки назначения первого практического экзамена после сдачи теоретического. Если раньше сдавать теоретический экзамен можно было в течение 6 месяцев со дня проведения теории, то в настоящее время на законодательном уровне первый экзамен должен быть проведен не позднее 2 месяцев со дня проведения теоретического экзамена. При этом следует учитывать, что назначение сроков повторных экзаменов не изменились. Также, если кандидат-водитель не сдал свой экзамен с 3-й и последующих попыток, экзамен будет назначаться не ранее, чем через 6, не позднее 9 месяцев. Таким образом, в настоящее время кандидаты-водители более осознанно готовятся к сдаче экзаменов, понимая, что в случае неудачной попытки его можно будет пересдать не ранее, чем через полгода, о чем говорит статистика. По сравнению с прошлым годом, процент сдачи экзаменов увеличился.
3: Есть ли какие-то традиционно сложные моменты, на которых при сдаче экзамена заваливается наибольшее количество претендентов, как в теоретической, так и в практических частях?
4: Наиболее часто на теоретическом экзамене кандидаты-водители допускают ошибки на вопросы, связанные с применением требований дорожных знаков, неумением оценить дорожную обстановку, указанную в вопросах. При сдаче практических экзаменов наиболее часто встречаются такие ошибки, как неподача сигнала световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом, либо каким-то иным маневром. Не уступил дорогу, создал помеху транспортному средству, либо пешеходу, который имеет преимущество. Конечно, нам хочется на экзамене по вождению, чтобы пешеходы не встречались, но обычно выходит наоборот. При выполнении поворота необходимо убедиться в отсутствии пешеходов. Чаще не замечают пешеходов при выполнении поворота направо. Нельзя забывать, что даже при отсутствии пешеходного перехода при повороте водители должны уступить дорогу пешеходам. Нарушение правил выполнения поворотов. Очень часто кандидаты-водители забывают заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части в соответствии с правилами дорожного движения. А при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство часто оказывается на стороне встречного движения.
3: Нарушение правила выполнения разворота. Какие ошибки здесь чаще всего совершают?
4: Начнем с того, что перед разворотом на перекрестке мы обязаны заблаговременно занять крайне левое положение, убедиться, что разворот в данном месте не запрещен правилами, и нам хватит места для маневра. Часто на экзамене получается, что приступаем к развороту и только потом оцениваем то, что нам не хватает места для завершения маневра, а движение задним ходом на перекрестке запрещено. Или еще лучше, только от инспектора ГИБДД узнаем, что в данном месте разворот был запрещен ПДД либо дорожными знаками. Соответственно, сразу оценка не сдал. Кроме того, также к грубым ошибкам относится это превышение установленной скорости движения. В основном не выполняют требования дорожного знака 3.20 ограничения максимальной скорости. Если на знаке указана максимальная скорость 40, а кандидат в водители движется со скоростью 45 км в час, также экзамен не сдан. Очень часто такие ошибки являются поводом для вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения дорожно-транспортных происшествий. Большинство ошибок на экзамене по вождению в городе, которые часто совершаются, связаны с невнимательностью кандидата, неумением видеть, правильно оценивать дорожную обстановку.
3: Как граждане, только получившие водительские удостоверения и начинающие только набирать опыт автомобилиста, должны обозначить себя в транспортном потоке?
4: В соответствии с правилами дорожного движения, транспортное средство, которым управляют водители, имеющие право на управление менее 2 лет, должно быть обозначено опознавательным знаком «начинающий водитель» в виде квадрата желтого цвета с изображением восклицательного знака черного цвета, который располагается сзади транспортного средства.
3: А что будет молодому автомобилисту, у которого нет данного знака, но он уже прекрасно себя чувствует за рулем?
4: За нарушение правил ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.
3: В Брянской области регулярно проводится оперативное мероприятие под названием «Молодой водитель». Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие нарушения чаще всего допускает данная категория участников дорожного движения?
4: Как раньше и сказали, что одним из самых частых нарушений – это отсутствие такого знака на автомобиле, который управляет начинающий водитель. Кроме того, очень часто нарушают правила проезда пешеходных переходов, управляют транспортными средствами, в конструкцию которых внесены изменения, то есть своеобразный тюнинг. Человек только получил водительское удостоверение, сразу ставит на свой автомобиль большие колеса, тонирует и так далее. Громкая музыка, что очень отвлекает его от управления. За управление таким транспортным средством также предусмотрен штраф в размере 500 рублей, но при этом регистрация такого автомобиля аннулируется в связи с тем, что оно не соответствует требованиям безопасности. Кроме того, не пристегиваются ремнями безопасности. Есть факты и грубых нарушений ПДД, как выезд на полосу встречного движения, нарушение правил дорожного движения. Также в том году выявлялись факты управления в нетрезвом виде.
3: Коль затронули статистику, давайте обсудим, какая статистика аварий с участием начинающих водителей.
4: В настоящее время на территории области за 5 месяцев этого года по вине водителей со стажем управления транспортных средств до 2 лет зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили ранения. Причинами совершения данных дорожно-транспортных происшествий явились несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции. Из последних дорожно-транспортных происшествий буквально месяц назад девушка в темное время суток, вечернее, решила объехать ежика, в связи с чем не справилась с управлением, пропустила съезд в кювет. В результате ДТП два человека пострадало. Подругу пришлось вызволять сотрудникам МЧС из автомобиля. Поэтому не стоит никогда никуда торопиться, трезво оценивать обстановку, не нарушать правила.
3: На что бы вы рекомендовали обратить особое внимание начинающим водителям?
4: Пока нет уверенности в собственных навыках вождения, начинающим водителям рекомендуется придерживаться следующих правил при управлении транспортными средствами. При планировании поездки выбирать наименее загруженные маршруты, ограничить вождение в темное время суток, создать для себя комфортные условия в транспортном средстве, исключив любые отвлекающие факторы, громкую музыку, оповещения на смартфоне, разговоры с другими пассажирами. При совершении каких-либо маневров при управлении транспортным средством обязательно убедиться в их безопасности. Быть внимательным на перекрестках. Перед началом движения нужно убедиться, что другие автомобили завершили свой маневр. При остановке на перекрестках для поворота необходимо держать колеса в положении прямо. В случае, если происходит ДТП, то есть въезжает машина сзади, машина покатится вперед, а не выскочит на встречную полосу, где могут быть другие транспортные средства. Во время движения начинающему водителю нужно держать дистанцию между впереди идущим автомобилем. Чем выше скорость, тем больше должна быть дистанция. Кроме того, соблюдать требования ПДД, быть вежливым на дороге, не создавать помех при маневрах, не садиться за руль в нетрезвом виде, уважать сотрудников госавтоинспекции. Ведь правила дорожного движения созданы не для них, а для безопасности участников дорожного движения.
3: Спасибо за такой подробный рассказ, Евгений Михайлович. А я напоминаю, что в эфире была программа «Дорожный дозор». В гостях у нас был заместитель начальника МОРР ИТН Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Федорцов Евгений Михайлович.
0: «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех. Реклама.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Сегодня расскажу вам о древнейшем поселении Руси, в настоящий момент насчитывающем всего лишь 17 тысяч человек. Сам городок своей древностью превосходит само русское государство. Есть очень много версий, откуда пошло название этого населенного пункта. В старые времена город называли через букву О – Корачев. Есть взаимосвязь со славянским словом «корка» – «кора деревьев». Ведь действительно, вокруг города до сих пор со всех сторон непроходимые леса, хоть и вырубленные для ведения сельского хозяйства и дорог. Вторая версия гласит, что своим названием он обязан тюркскому «кара», что означает «черный». «Черный лес» или «черная кора» – названия похожи, и поэтому обе версии имеют право на жизнь. В настоящее время город расположен в Брянской области, на границе с Орловской. Есть там, как и у любого древнего города, река. Снежить. В древности сенажать. В былые времена была судоходной для небольших судов и древних ладей. В настоящее время она обмелела из-за строительства нескольких плотин. Первые упоминания о городе можно встретить в Ипатьевской летописи, где он упоминается уже как развитый центр, столица Карачевского княжества, где нередко прятались князья во времена междоусобных войн. От областного центра, от Брянска, всего 50 километров. И в старые времена эти два княжества, Брянское и Карачевское, между собой воевали. Одной из особенностей города является частично сохранившийся татарский вал – оборонительное сооружение в виде насыпи со рвом рядом с рекой. Но наиболее примечательна местность тем, что является предположительной родиной Ильи Муромца – былинного русского богатыря. В частично сохранившихся летописях говорится, что богатырь родился в селе Карачарове под Муромом. Но это село было основано лишь несколько столетий спустя эпичного боя с соловьем-разбойником. Именно поэтому наиболее достоверной является версия о том, что родиной Ильи Муромца был все-таки Карачев. А вся путаница возникла из-за схожести их старинных названий – Карачев и Карачаров.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
3: Стакан дуй,

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Фитнес-клуб «Energy Fitness». Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
8: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в сервисе «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
9: Встречаемся в Айра.
1: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.
10: Собирай на стол, да дело с концом. Не пристало натощак горевать. Перепачканное злобой лицо запирай в сундук, да прячь под кровать. Похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. И вот ведь никто не видел, вот и ведь никто не ведал.

Ей, хлопці, та ну заграйте. Та ну заграйте.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 21. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

0: экспертов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня.

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: сердце бешено стучит.
1: В регионе 32 полдень.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области развивается международное сотрудничество. Так, в рамках 13-го форума регионов России и Белоруссии в Минске брянская делегация презентует совместные проекты и обсуждает новые направления партнерства в промышленности, агропромышленном комплексе и социальной сфере. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, историческое многовековое соседство и братское объединение общими корнями, а также историческими, экономическими и культурными связями является прекрасной основой для продолжения развития взятого курса. Брянский регион России решительно настроен на укрепление связей внутри союзного государства. Руководитель области подчеркнул заинтересованность развития двусторонних отношений в перерабатывающей промышленности, помимо этого увеличение высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта федерации, продолжится поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, помимо этого обмену компетенциями по различным позициям. Пакет поправок в налоговый кодекс, которые должны снизить напряжение на российском топливном рынке, прошел Государственную Думу. Если они будут приняты, то заработают задним числом с 1 июня. Согласно документам, малые и средние нефтеперерабатывающие заводы, а также нефтебазы, производящие высокооктановый бензин, смогут рассчитывать на налоговый вычет по акцизу. Также эти производители смогут получать ДМФР, это субсидию из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Ключевая цель принятых поправок – это избежать резких скачков стоимости топлива на автозаправочных станциях. Государство формирует условия, чтобы производителям было выгодно поставлять топливо на российский рынок, а не на зарубежный. Напомню, в России до 31 июля запрещен экспорт бензина, а до 30 ноября – авиакеросина. После периода рекордного роста российская розница входит в более сжатый этап развития. По данным аналитиков, все больше россиян пересматривают структуру своих расходов и отказываются от части покупок. При этом экономия все чаще сочетается с запросом на удобство. Растут продажи готовой еды, развивается доставка, а онлайн окончательно превращается в полноценный канал покупок. Изменение потребительских привычек, усиление маркетплейсов и конкуренция между различными форматами торговли заставляют сегодня участников рынка задуматься о новых правилах игры. Аналитики отмечают, все большее влияние оказывают демографические изменения, развитие цифровых сервисов и изменение образа жизни. Сегодня потребителю важны не только цена, но и удобство покупки, скорость доставки и качество продукции, при этом возможность сэкономить собственное время. Правительство Брянской области сообщило, в День молодежи 27 июня на территории региона вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения распространяются на все виды алкоголя, в том числе пиво, уточнили власти. Запрет не действует только в отношении заведения общепита, где продажа разрешена при неукоснительном соблюдении запрета на реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. В правительстве напомнили, нарушителей ждут административные штрафы от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Нарушение может обернуться для организаций и предпринимателей не только штрафными санкциями, но и конфискацией самой продукции. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 63 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 75 копеек. Сейчас в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной – это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 103.2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зоя. Родины на Брянской губернии по четвергам 18:45
4: и в любое время на сайте губерния.тв
3: 6+.
0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно, чулетечка, заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешние условия нашей с вами автомобильной жизни диктуют свои правила. Топливные перипетии заставляют пересмотреть свои привычки и быть более рациональными. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Всем известно, что заявленный производителем расход топлива в городских условиях – это скорее ориентир, нежели реальность. На фактический расход топлива влияет огромное количество факторов. Пробки, частые короткие поездки, прогревы двигателя, светофоры, общее состояние автомобиля, использование кондиционера и, конечно же, стиль вождения. Хорошая новость в том, что снизить расход топлива вполне реально. Для этого не нужно искать мифические решения, а сосредоточиться на выявлении и устранении постоянных причин перерасхода. Первое – это тщательный контроль. Заправляйте автомобиль до полного бака на одной и той же заправке, записывая показатели одометра, количество залитого топлива и средний расход. Для получения достоверных данных одного цикла заправки вообще недостаточно, потребуется 3-4, а лучше больше. Чтобы минимизировать влияние случайных факторов, вроде погоды или резкой интенсивности поездок. Еще один важный момент – это недостаточно накачанные шины, которые увеличивают сопротивление качению, заставляя автомобиль потреблять больше топлива при каждом ускорении. Давление следует измерять на холодных шинах, ориентируясь на данные производителя. Параллельно стоит проверить и состояние развал схождения, помимо этого ступичных подшипников и тормозной системы. Помните, подклинивающий тормозной суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно увеличивать расход топлива, особенно в городском цикле. Для бензиновых двигателей частыми виновниками перерасхода являются изношенные свечи зажигания, загрязненный воздушный фильтр, а также некорректные показания датчиков, массового расхода воздуха, кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости и так далее. Если система управления двигателем ошибочно считает его холодным, она будет поддерживать обогащенную топливную смесь. В случае с дизельными двигателями критически важны исправность термостата, корректная работа форсунок, а также герметичность впускной системы и патрубков турбины. Короткие поездки особенно неблагоприятны для дизеля, поскольку двигатель долго выходит на рабочую температуру, а процесс регенерации сажевого фильтра может с этим попросту не справляться.
0: Автомобильные факты.
1: Ну и, конечно же, не стоит забывать о стиле вождения. Экономичная поездка в городе – это вовсе не медленное движение, а плавные, предсказуемые ускорения, отсутствие резких нажатий на педаль газа и умение заранее ее отпускать перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение автомобиля. Друзья мои, помните, для экономии топлива важно правильно эксплуатировать автомобиль. На бензиновых моторах избегайте длительной езды на высоких оборотах после прогрева. На дизелях не переключайтесь слишком рано на повышенные передачи. И не нагружайте двигатель на низких оборотах, чтобы не повредить турбину и трансмиссию. Оптимальный режим – это уверенная тяга без излишних перегазовок. Долгий прогрев на месте неэффективен. Достаточно короткой паузы после запуска. Затем можно начинать движение плавно. Помните, ежедневный холостой ход накапливает значительный расход топлива. Выбирайте маршрут также разумно. Иногда более длинный путь по свободной дороге экономичнее, чем короткий, но через пробки. Лучше всего приучить себя объединять короткие поездки, чтобы избегать многократного прогрева. Кондиционер также расходует топливо, но не стоит полностью от него отказываться, поскольку лучше поддерживать умеренную температуру в салоне и не использовать лишние обогревы. Снимайте с крыши багажники и убирайте ненужный груз из салона, так как они тоже увеличивают расход. Избегайте сомнительных присадок и изменений в конструкции автомобиля, которые могут навредить. Помните, что настоящая экономия достигается за счет исправного автомобиля, правильного давления в шинах, спокойного вождения и продуманного маршрута с отсутствием лишнего веса. Вот вам несколько секретов пути, пренебрежение которыми ведет к расходу топлива, а вот соблюдение которых позволит сэкономить. Удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832-01.
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо и невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это рок. Рок! Вау! «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Психологи, психотерапевты, врачи-психотерапевты редко рассказывают о закулисье этой профессии, о закулисье консультаций. И я решил с вами немного поделиться этим закулисьем. Есть два типа клиентов. На мой взгляд, такие они очень интересные. Первый тип ходит на консультации, второй тип не ходит на консультации. Но это тоже клиенты. И я вам сейчас расскажу, как это выглядит. Чем интересен первый тип, который ходит на консультации? Это бывает, как правило, там первую, вторую, третью консультацию. Когда клиент приходит, рассказывает тебе историю, рассказывает ситуацию или несколько ситуаций и молчит, и смотрит на тебя. И ожидает от тебя какой-то реакции, какого-то, может быть, совета ждет, какой-то оценки. А терапевт молчит, потому что он не понимает, чего от него хочет клиент. Потому что важно не только рассказать клиенту, что он принес, какую ситуацию он хочет разобрать, но и то, что он хочет с этим сделать. Ведь вариантов может быть миллион. Я хочу научиться с этим жить. Я хочу от этого избавиться. Я хочу понять, как это работает. Я еще чего-то хочу. Вот это называется запрос. Потому что терапевт не гадалка, не астролог, и он по звездам ваши желания угадать не может. Поэтому, если вы ходите на консультации и ждете от терапевта какой-то магии, не ждите. В этом плане он пойдет, что называется, за вами, за клиентом. Вы скажете: я хочу вот этого, тогда будет вот это. Я хочу вот этого, тогда будет вот это. И тут очень важный момент. Нет правильного ответа. Потому что часто клиенты говорят терапевту: скажи, как правильно. Я не знаю. Правильно так, как хорошо тебе, конкретному клиенту, конкретной ситуации. Вот как тебе хорошо, так и правильно. Но как тебе хорошо, знаешь только ты. Поэтому расскажи мне, как тебе хорошо, и мы будем туда продвигаться. Второй тип клиентов, которые не ходят на консультации, это такие скрытые клиенты, я их называю. Они часто в беседах, узнав, что я практикующий психолог, говорят: ох, я хотел прийти вот на консультацию, но никак не могу сформулировать запрос. Ну а что, с чем хотел прийти? Ну, у меня какая-то тревога непонятная, как-то я нервничаю. Ну, и что мешает прийти? Ну, это же надо сказать, почему я так нервничаю. Надо объяснить, откуда это мне взялось. Я не понимаю пока. Дорогие друзья, вот то, что я нервничаю, то, что мне некомфортно, то, что мне как-то не по себе, это уже и есть запрос. Потому что когда клиент понимает запросы, причины, это уже половина дела. Это вам скажет любой терапевт, не только я. Поэтому не нужно думать, что если вы не можете сформулировать причин или результата, который вы хотите достичь, это не повод идти к терапевту. Это как раз-таки повод: придите, скажите: я тревожусь, я переживаю. Из-за чего? Вот и там начнется процесс работы. Хорошо, ты переживаешь, вот предполагаем, из-за этой ситуации. Чего бы тебе хотелось в этой ситуации? Тут начинает формироваться результат. И вот таким образом психолог помогает вам, с одной стороны, найти причины того, что с вами происходит, а с другой стороны, помогает сформулировать или сформировать тот результат, в который вы хотите прийти. Порой это занимает довольно много времени, но это очень важная работа. Чем качественнее она пройдет, тем лучше будет результат. Поэтому те, кто ходит в терапию, не стесняйтесь говорить своему психологу о своих желаниях, стремлениях и надеждах. Тот, кто еще думает, идти или нет, и стесняется, потому что не может объяснить, что же его тревожит, не стесняйтесь и идите. Психолог для того и нужен, чтобы помочь вам разобраться в причинах того, что вас тревожит, и помочь прийти к результату. А я желаю вам психологической самодостаточности. Это был Метод Карлова.
0: Твое радио, твоего города. 3-2 радио. Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Аграрии 6 приграничных районов Брянской области получат более 380 миллионов рублей. Такое решение было принято в Минсельхозе России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, федеральные средства выделят на возмещение ущерба 19 сельскохозяйственным предприятиям. Кроме того, на рассмотрение в профильном ведомстве направлен перечень предприятий организации агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины и имеют потребность в кредитных средствах. Речь идет о льготном кредитовании, поставке до 3% годовых на восстановление своей деятельности. Как отметил Егор Ковальчук, Брянская область в настоящее время является сильным растениеводческим и животноводческим регионом. При этом можно и нужно двигаться дальше, развивать переработку до конечного продукта, считать экономику проектов и за счет технологий увеличивать объемы производства. Открытие в Брянске филиала Смоленского университета спорта, Академии женского бокса и современного легкоатлетического манежа обсудил с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Кроме того, по словам главы региона, на повестке дня развитие образования, науки и туризма. Подчеркивается, федеральная поддержка необходима регионам для решения ряда важных вопросов по ключевым направлениям. Одно из них – это инвестиции в молодежь, и это прямой вклад в завтрашний день. Брянская область в любых условиях придерживается этого принципа. Благодаря мерам национального проекта «Молодежь и дети» у подрастающего поколения появляется настоящая стартовая площадка для реализации потенциала и развития своих талантов. По нему уже созданы кластеры профессионалитета по медицине и сельскому хозяйству. Помимо этого обновляются школы. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями на Брянщине превысил 87%. Это значительно выше планового значения и среднероссийских показателей. В Брянской области в настоящее время работают 3 аккредитованных региональных федерации по инновационным видам спорта – гонки дронов, компьютерный и фиджитал спорт. В более чем 20 регионах страны введены ограничения на продажу топлива, которые отличаются только степенью строгости. Тем не менее, эксперты прогнозируют стабилизацию в ближайшее время. Ситуация на внутреннем топливном рынке стала одной из центральных тем совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Отмечается, нефтяные компании максимально нарастили производство и поставки топлива, увеличили мощности нефтеперерабатывающих заводов, сокращены сроки ремонтов и принесены плановые работы. Введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается распространение запрета на экспорт дизельного топлива. Кроме того, будут задействованы резервы, которые ранее не использовались. Осуществлен механизм стимулирования и увеличения поставок на внутренний рынок. Для этого подготовлены соответствующие налоговые изменения. Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность роста цен. Идет точечное перенаправление топлива в наиболее проблемные регионы. Самозанятые смогут работать на одну компанию не более 60 часов в месяц. Достижение норматива является индикатором риска подмены трудового договора, договором подряда или оказанием услуг. Речь идет о практике найма компаниями людей для выполнения определенных разовых задач, например, выкладка товаров в офлайн-магазине, сборка заказов, работа на кассе в супермаркете, выдача покупок в пункте выдачи заказов и так далее. Такую подработку самозанятые находят на различных агрегаторах. Фиксируется круг отраслей, на которые распространяется данная норма. Среди них строительство, складское хозяйство, транспортная деятельность, оптовая, розничная торговля и так далее. Отмечается, согласно нововведениям, если магазин будет брать одного и того же самозанятого для работы кассиром, то платформа после достижения лимита в 60 часов попросту заблокирует его следующий заказ. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 63 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 75 копеек. Сегодня вечером в Брянске синоптики прогнозируют похолодание до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около отметки плюс 13. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, а ветер северо-западный – 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 7.32.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Известно ли вам, что полтора века назад Российская империя была одной из ведущих сигарных держав в Европе? Сигары очень ценили за вкус и качество. По сей день единственной фабрикой по производству сигар в России является Погарская сигарно-сигаретная фабрика. В 1864 году Рутенберг приобрел табачную мануфактуру Ковский и Кунджовский в городе Рига. Под его руководством производство быстро начало набирать обороты. В тот период мануфактура процветала и была на хорошем счету среди фабрик Российской империи. К 1881 году на мануфактуре производились сигареты, трубочный и нюхательный табак. В 1901 году на промышленной выставке в Риге она получила статус фабрики первой категории, а ее продукция была удостоена золотой медали. После смерти Рутенберга в 1905 году фабрика перешла по наследству к его сыновьям – Тобиасу, Максу и Густаву, а в 1914 году ее уже единолично возглавил Тобиас Рутенберг. Но война сыграла значительную роль в судьбе фабрики. После начала Первой мировой войны, чтобы перенести фабрику подальше от линии фронта, было принято решение о переносе части производства в город Погар. Выбор места не был случайным. В тот период в Черниговской губернии выращивалось около 30 миллионов килограммов табака. В 1915 году начала свою работу Погарская табачная фабрика Рутенберга, на которой были произведены первые погарские сигары и, предположительно, папиросы с добавлением табаков в сигарных сортов. Таким образом, Погарская табачная фабрика стала частью торговой империи Рутенберга, производившей табачную продукцию для России и экспортировавшей ее в европейские страны. Ничто не предвещало беды, но в 1917 году на фабрике случился пожар, и какое-то время она не работала. Только в 1918 году она возобновила свое производство. В 1919 году все табачные фабрики Черниговской губернии были национализированы. В первые годы советской власти они работали нестабильно в связи с развалом регионального табаководства и дефицитом сырья. Однако в годы коллективизации ситуация выровнялась. Темпы производства сигар и папирос начали расти. Вскоре после войны фабрика с историческим названием «Рутенберг» возобновила производство в Риге, а фабрика в городе Погаре стала называться Погарской сигаретно-сигарной фабрикой.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио. Ты все правильно делаешь.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18:40 на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
0: Рекламная служба 32 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Идет тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Рок! Стоп-ка журнала.

0: человек. Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в Аэро! Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ», ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешние условия нашей с вами автомобильной жизни диктуют свои правила. Топливные перипетии заставляют пересмотреть свои привычки и быть более рациональными. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Всем известно, что заявленный производителем расход топлива в городских условиях – это скорее ориентир, нежели реальность. На фактический расход топлива влияет огромное количество факторов. Пробки, частые короткие поездки, прогревы двигателя, светофоры, общее состояние автомобиля, использование кондиционера и, конечно же, стиль вождения. Хорошая новость в том, что снизить расход топлива вполне реально. Для этого не нужно искать мифические решения, а сосредоточиться на выявлении и устранении постоянных причин перерасхода. Первое – это тщательный контроль. Заправляйте автомобиль до полного бака на одной и той же заправке, записывая показатели одометра, количество залитого топлива и средний расход. Для получения достоверных данных одного цикла заправки вообще недостаточно, потребуется 3-4, а лучше больше. Чтобы минимизировать влияние случайных факторов, вроде погоды или резкой интенсивности поездок. Еще один важный момент – это недостаточно накачанные шины, которые увеличивают сопротивление качению, заставляя автомобиль потреблять больше топлива при каждом ускорении. Давление следует измерять на холодном шинах, ориентируясь на данные производителя. Параллельно стоит проверить и состояние развал схождения, помимо этого ступичных подшипников и тормозной системы. Помните, подклинивающий тормозной суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно увеличивать расход топлива, особенно в городском цикле. Для бензиновых двигателей частыми виновниками перерасхода являются изношенные свечи зажигания, загрязненный воздушный фильтр, а также некорректные показания датчиков, массового расхода воздуха, кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости и так далее. Если система управления двигателем ошибочно считает его холодным, она будет поддерживать обогащенную топливную смесь. В случае с дизельными двигателями критически важны исправность термостата, корректная работа форсунок, а также герметичность впускной системы и патрубков турбины. Короткие поездки особенно неблагоприятны для дизеля, поскольку двигатель долго выходит на рабочую температуру, а процесс регенерации сажевого фильтра может с этим попросту не справляться.
0: Автомобильные факты.
1: Ну и, конечно же, не стоит забывать о стиле вождения. Экономичная поездка в городе – это вовсе не медленное движение, а плавные, предсказуемые ускорения, отсутствие резких нажатий на педаль газа и умение заранее ее отпускать перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение автомобиля. Друзья мои, помните, для экономии топлива важно правильно эксплуатировать автомобиль. На бензиновых моторах избегайте длительной езды на высоких оборотах после прогрева. На дизелях не переключайтесь слишком рано на повышенные передачи. И не нагружайте двигатель на низких оборотах, чтобы не повредить турбину и трансмиссию. Оптимальный режим – это уверенная тяга без излишних перегазовок. Долгий прогрев на месте неэффективен. Достаточно короткой паузы после запуска. Затем можно начинать движение плавно. Помните, ежедневный холостой ход накапливает значительный расход топлива. Выбирайте маршрут также разумно. Иногда более длинный путь по свободной дороге экономичнее, чем короткий, но через пробки. Лучше всего приучить себя объединять короткие поездки, чтобы избегать многократного прогрева. Кондиционер также расходует топливо, но не стоит полностью от него отказываться, поскольку лучше поддерживать умеренную температуру в салоне и не использовать лишние обогревы. Снимайте с крыши багажники и убирайте ненужный груз из салона, так как они тоже увеличивают расход. Избегайте сомнительных присадок и изменений в конструкции автомобиля, которые могут навредить. Помните, что настоящая экономия достигается за счет исправного автомобиля, правильного давления в шинах, спокойного вождения и продуманного маршрута с отсутствием лишнего веса. Вот вам несколько секретов пути, пренебрежение которыми ведет к расходу топлива, а вот соблюдение которых позволит сэкономить. Удачи!
0: За баран!

0: Авторадио.
1: Не застелена постель, утро не будет нас совсем.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 радио.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. «Три-два радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Если есть возле радиоприемников женщины, пожалуйста, отойдите от них. Сегодня передачу посвящу мужчинам. Точнее, расскажу им один женский секрет. Я расскажу, как устроена женская истерика. Сначала опишу ситуацию. Мы все знаем и проходили это состояние, когда она вздохнула, кто-то закатил глаза, кто-то еще что-то сделал, например, какое-то не очень приятное выражение лица, и мы понимаем, вот сейчас начнется. Мы говорим, нет, давай, что ты хочешь, давай, не надо только, давай вот без этого, все, договорились. Я думаю, многие мужчины, если не все, узнали эту ситуацию. Так женщины, в общем-то, добиваются каких-то результатов от нас, тех, которые другим путем получить нельзя. Я сказал, что это истерика, но бывают и другие моменты, бывают другие способы, когда вот это то, что называется мимимишность. Вот это «Ну, пожалуйста, я же тебя так люблю, пожалуйста». И мужчина ерзает и говорит, да, все, давай, вот все, только без этого, не надо вот этого. Как это работает? Работает это очень просто. По сути, когда женщина, ну и будем честны, мужчина о чем-то просит, это просто просьба, ни больше, ни меньше. А вот дальше начинается самое интересное. Когда женщина, и будем честны, мужчина, понимает, что одной просьбы недостаточно, чтобы вы выполнили эту просьбу, он, по большому счету, берет над вами власть. Каким образом? Он вызывает в вас ту эмоцию, которую вы не можете перенести. Ну, например, когда она или он, будем честны, закатывает глаза. И вы уже знаете, что сейчас начнутся или обвинения, или сожаления, или еще какая-то тирада. И вы уже знаете, что в вас это вызовет какую-то эмоцию, которую вы не хотите чувствовать, которую вы не хотите переносить. Стыд, например, потому что вы поступили нехорошо с человеком до этого. Вина, потому что пообещали и не сделали. Жалость тоже вполне возможно, потому что вам жалко или вы не хотите, чтобы вот так себя человек вел. Стеснение. Это тоже бывает, когда вот это, пожалуйста. А я суровый мужик. Я не хочу чувствовать стеснение. Вот мне вот от этого вот так. И тогда я сразу соглашаюсь. Там могут быть разные эмоции. Главный секрет женской истерики, что женщина или мужчина, будем честными, знает про то, что вы эту эмоцию переносить не можете, и поэтому специально ее вызывает, для того, чтобы получить власть над вами и быстро получить от вас результат. Вот, собственно, и весь секрет о том, как устроена истерика. Что делать? Подумайте, и мужчины, и женщины, какую эмоцию в таких ситуациях вы не можете переносить, на какую эмоцию вы попадаетесь, когда начинается условная истерика или та самая мимимишность вот этого. Почему вы не можете ее переносить? Ответьте себе на вопрос. Что такого в ней есть? Или какое-то правило убеждения, какое у вас есть внутри, что, например, нельзя испытывать стеснение? Или вы не можете переносить стыд почему-то? Что у вас возникает такая реакция, что как только вы эту эмоцию чувствуете, вы сразу на все соглашаетесь, лишь бы ее не испытывать. Как только вы это поймете, так сразу же власть над вами с помощью этой эмоции пропадет. Но останется власть с помощью других эмоций. Поэтому, разобрав одну эмоцию, подумайте о следующей. На какую эмоцию вы попадаетесь в другой раз или в других ситуациях? И как только вы поймете, почему вы эту эмоцию не можете переносить, тогда и там власть над вами с помощью этой эмоции тоже пропадет. Это был метод Карлова.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Сереге.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
3: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
17: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

обрести. Можно на небе не досчитаться звезд, а умереть, а умереть.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Аграрии 6 приграничных районов Брянской области получат более 380 миллионов рублей. Такое решение было принято в Минсельхозе России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, федеральные средства выделят на возмещение ущерба 19 сельскохозяйственным предприятиям. Кроме того, на рассмотрение в профильном ведомстве направлен перечень предприятий и организаций агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины и имеют потребность в кредитных средствах. Речь идет о льготном кредитовании по ставке до 3% годовых на восстановление своей деятельности. Как отметил Егор Ковальчук, Брянская область в настоящее время является сильным растениеводческим и животноводческим регионом. При этом можно и нужно двигаться дальше, развивать переработку до конечного продукта, считать экономику проектов и за счет технологий увеличивать объемы производства. Вопросы развития сельских территорий в Брянской области рассмотрели в правительстве. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, за время реализации государственной программы региону направлено более 2 миллиардов рублей. Средства используются на улучшение жилищных условий, благоустройство населенных пунктов и развитие дорожной инфраструктуры. Так, на площадке тепличного комбината «Журинчи», который оснащен новейшим оборудованием, используются инновационные разработки, отвечающие самым современным стандартам производства овощей в закрытом грунте. С вводом в эксплуатацию второй очереди предприятия площадью более 22 гектаров вышла на полную мощность. В прошлом году здесь произвели более 8500 тонн овощей, огурцов и томатов. По словам главы региона, есть резерв и в плане повышения производительности труда и роста заработной платы. Помимо этого, перспективы в карьере, особенно для молодых специалистов, для которых на комбинате созданы все условия: школа-сад, спорткомплекс с бассейном, каток и тренажерный зал. Помимо этого, фельдшерско-акушерский пункт, свой дом с участком и работа. Не каждый город может похвастаться такой инфраструктурой, а вот в Журиничах все это есть. В Брянской области развивается международное сотрудничество. Так, в рамках 13-го форума регионов России и Белоруссии в Минске брянская делегация презентует совместные проекты и обсуждает новые направления партнерства в промышленности, агропромышленном комплексе и социальной сфере. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, историческое многовековое соседство и братское объединение общими корнями, а также историческими, экономическими и культурными связями является прекрасной основой для продолжения развития взятого курса. Брянский регион России решительно настроен на укрепление связи внутри союзного государства. Руководитель области подчеркнул заинтересованность развития двусторонних отношений в перерабатывающей промышленности, помимо этого увеличение высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта федерации, продолжится поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, помимо этого обмену компетенциями по различным позициям. Открытие в Брянске филиала Смоленского университета спорта, Академии женского бокса и современного легкоатлетического манежа обсудил с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Кроме того, по словам главы региона, на повестке дня развитие образования, науки и туризма. Подчеркивается, федеральная поддержка необходима регионам для решения ряда важных вопросов по ключевым направлениям. Одно из них – это инвестиции в молодежь, и это прямой вклад в завтрашний день. Брянская область в любых условиях придерживается этого принципа. Благодаря мерам национального проекта «Молодежь и дети» у подрастающего поколения появляется настоящая стартовая площадка для реализации потенциала и развития своих талантов. По нему уже созданы кластеры профессионалитета по медицине и сельскому хозяйству. Помимо этого обновляются школы. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями на Брянщине превысил 87%. Это значительно выше планового значения и среднероссийских показателей. В Брянской области в настоящее время работают 3 аккредитованных региональных федерации по инновационным видам спорта – гонки дронов, компьютерный и фиджитал спорт. Предстоящие финальные выходные уходящего июня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянск. Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены, дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ», ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба «3-2 радио». 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Известна история о поставке сигар для Черчилля. Происходило это все во время Ялтинской конференции. Зная страсть английского премьер-министра к сигарам, Сталин решил сделать ему эксклюзивный подарок – советские сигары. Срочно нашли мастера с Погарской фабрики и уговорили его сделать для британского премьер-министра подарочный набор. Так что вполне возможно, что на знаменитой фотографии, запечатлевшей трех лидеров на скамейке в итальянском дворике, Черчилль держит именно советскую сигару. Во время Великой Отечественной войны фабрика не прекращала свою работу. Когда она закончилась, Погарская фабрика быстро восстановилась. Кроме сигар, на ней стали выпускать овальные сигареты, известные во всем СССР «Прима», «Полет», «Памир». Выпускались и папиросы «Север» и «Беломорканал», а также любительские. Эти папиросы отличались от остальных наличием фильтра и считались своеобразной новинкой. Выпуск сигар не прекращался.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 910 337 37 13.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
3: Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
4: Подробности уточняйте у администратора.
5: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в сервисе «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
6: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной — это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. Брянские 8 вечера.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы развития сельских территорий в Брянской области рассмотрели в правительстве. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, за время реализации государственной программы регионы направлены на более 2 миллиардов рублей. Средства используются на улучшение жилищных условий, благоустройство населенных пунктов и развитие дорожной инфраструктуры. Так, на площадке тепличного комбината «Жулинчи», который оснащен новейшим оборудованием, используются инновационные разработки, отвечающие самым современным стандартам производства овощей в закрытом грунте. С вводом в эксплуатацию второй очереди предприятия площадью более 22 гектаров вышла на полную мощность. В прошлом году здесь произвели более 8500 тонн овощей, огурцов и томатов. По словам главы региона, есть резерв и в плане повышения производительности труда и роста заработной платы. Помимо этого, перспективы в карьере, особенно для молодых специалистов, для которых на комбинате созданы все условия: школа-сад, спорткомплекс с бассейном, каток и тренажерный зал. Помимо этого, фельдшерско-акушерский пункт, свой дом с участком и работа. Не каждый город может похвастаться такой инфраструктурой, а вот в Журиничах все это есть. В Брянской области развивается международное сотрудничество. Так, в рамках 13-го форума регионов России и Белоруссии в Минске брянская делегация презентует совместные проекты и обсуждает новые направления партнерства в промышленности, агропромышленном комплексе и социальной сфере. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, историческое многовековое соседство и братское объединение общими корнями, а также историческими, экономическими и культурными связями является прекрасной основой для продолжения развития взятого курса. Регион России решительно настроен на укрепление связей внутри союзного государства. Руководитель области подчеркнул заинтересованность развития двусторонних отношений в перерабатывающей промышленности, помимо этого увеличение высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта федерации, продолжится поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, помимо этого обмену компетенциями по различным позициям. Россия не рассчитывает на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже, нацелена на победу и достижение собственных целей. Как ранее отмечал помощник президента Юрий Ушаков, одна из сторон оказалась не совсем в состоянии их выполнить. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, европейские страны пытаются изменить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта. Российская сторона отмечает, западные страны совершают фундаментальную ошибку, рассчитывая нанести поражение Российской Федерации, и призывают их внимательнее смотреть на успехи российских войск, которые, вопреки планам Вашингтона и Брюсселя, постепенно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения. Президент Владимир Путин заявил, украинская армия прибегает к методам террора и атакует гражданские объекты, поскольку не может сдержать натиск российских войск. Глава государства сделал акцент на том, что именно внутреннее единство общества и моральный дух российского народа играют решающую роль в текущем конфликте. Пакет поправок в налоговый кодекс, которые должны снизить напряжение на российском топливном рынке, прошел Государственную Думу. Если они будут приняты, то заработают задним числом с 1 июня. Согласно документам, малые и средние нефтеперерабатывающие заводы, а также нефтебазы, производящие высокооктановый бензин, смогут рассчитывать на налоговый вычет по акцизу. Также эти производители смогут получать демпфер, это субсидию из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Ключевая цель принятых поправок – это избежать резких скачков стоимости топлива на автозаправочных станциях. Государство формирует условия, чтобы производителям было выгодно поставлять топливо на российский рынок, а не на зарубежный. Напомню, в России до 31 июля запрещен экспорт бензина, а до 30 ноября – авиакеросина. Предстоящие финальные выходные уходящего июня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния FM». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
5: Встречаемся в аэро.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
11: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: На Мэко.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-300-33. Код города 48-32.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешние условия нашей с вами автомобильной жизни диктуют свои правила. Топливные перипетии заставляют пересмотреть свои привычки и быть более рациональными. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Всем известно, что заявленный производителем расход топлива в городских условиях – это скорее ориентир, нежели реальность. На фактический расход топлива влияет огромное количество факторов. Пробки, частые короткие поездки, прогревы двигателя, светофоры, общее состояние автомобиля, использование кондиционера и, конечно же, стиль вождения. Хорошая новость в том, что снизить расход топлива вполне реально. Для этого не нужно искать мифические решения, а сосредоточиться на выявлении и устранении постоянных причин перерасхода. Первое – это тщательный контроль. Заправляйте автомобиль до полного бака на одной и той же заправке, записывая показатели одометра, количество залитого топлива и средний расход. Для получения достоверных данных одного цикла заправки вообще недостаточно, потребуется 3-4, а лучше больше. Чтобы минимизировать влияние случайных факторов, вроде погоды или резкой интенсивности поездок. Еще один важный момент – это недостаточно накачанные шины, которые увеличивают сопротивление качению, заставляя автомобиль потреблять больше топлива при каждом ускорении. Давление следует измерять на холодных шинах, ориентируясь на данные производителя. Параллельно стоит проверить и состояние развал схождения, помимо этого ступичных подшипников и тормозной системы. Помните, подклинивающий тормозной суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно увеличивать расход топлива, особенно в городском цикле. Для бензиновых двигателей частыми виновниками перерасхода являются изношенные свечи зажигания, загрязненный воздушный фильтр, а также некорректные показания датчиков, массового расхода воздуха, кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости и так далее. Если система управления двигателем ошибочно считает его холодным, она будет поддерживать обогащенную топливную смесь. В случае с дизельными двигателями критически важны исправность термостата, корректная работа форсунок, а также герметичность впускной системы и патрубков турбины. Короткие поездки особенно неблагоприятны для дизеля, поскольку двигатель долго выходит на рабочую температуру, а процесс регенерации сажевого фильтра может с этим попросту не справляться.
0: Автомобильные факты.
1: Ну и, конечно же, не стоит забывать о стиле вождения. Экономичная поездка в городе – это вовсе не медленное движение, а плавные, предсказуемые ускорения, отсутствие резких нажатий на педаль газа и умение заранее ее отпускать перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение автомобиля. Друзья мои, помните, для экономии топлива важно правильно эксплуатировать автомобиль. На бензиновых моторах избегайте длительной езды на высоких оборотах после прогрева. На дизелях не переключайтесь слишком рано на повышенные передачи. И не нагружайте двигатель на низких оборотах, чтобы не повредить турбину и трансмиссию. Оптимальный режим – это уверенная тяга без излишних перегазовок. Долгий прогрев на месте неэффективен. Достаточно короткой паузы после запуска. Затем можно начинать движение плавно. Помните, ежедневный холостой ход накапливает значительный расход топлива. Выбирайте маршрут также разумно. Иногда более длинный путь по свободной дороге экономичнее, чем короткий, но через пробки. Лучше всего приучить себя объединять короткие поездки, чтобы избегать многократного прогрева. Кондиционер также расходует топливо, но не стоит полностью от него отказываться, поскольку лучше поддерживать умеренную температуру в салоне и не использовать лишние обогревы. Снимайте с крыши багажники и убирайте ненужный груз из салона, так как они тоже увеличивают расход. Избегайте сомнительных присадок и изменений в конструкции автомобиля, которые могут навредить. Помните, что настоящая экономия достигается за счет исправного автомобиля, правильного давления в шинах, спокойного вождения и продуманного маршрута с отсутствием лишнего веса. Вот вам несколько секретов пути, пренебрежение которыми ведет к расходу топлива, а вот соблюдение которых позволит сэкономить. Удачи!
0: За баранкой!

0: Авторадио. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Три два радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Все говорят «не хочу», «я не хочу» или «мне не нравится». И мало кто говорит о том, что хочет. Иногда говорят «ну, я хочу по-другому». Но на вопрос «как хочу по-другому» не могут ответить. Все об этом знают, все об этом говорят, но мало кто понимает, в чем подвох этой истории. А подвох этой истории, что чем чаще вы говорите «я этого не хочу», тем больше в вас это вживается. Каким образом? Чем чаще вы это произносите, тем быстрее это становится нормой. Потому что вы не говорите, чего вы хотите вместо. Вы говорите «я так не хочу». Ну, произошла какая-то ситуация, и, в общем-то, вы не разрушились. Вам было больно, вам было неприятно, обидно. Но, в общем-то, вы не умерли. Говорите, ну это ненормально. Она повторилась второй, третий раз. Потому что вы говорите, я не хочу. Но что вместо этого хотите, вы не знаете или не говорите об этом. Вы говорите, ну я уже вроде привык, уже нормально, уже обустроился в этом. И через какое-то время становится нормой. И вы эту ситуацию уже не замечаете. Ну, например, грубое отношение или обращение с собой. Вы говорите, да это уже норма. Это просто становится обыденностью. И вот тогда вы уже не хотите с этим разбираться. Вы уже с этим свыклись. Вы уже с этим сжились. Не смирились, а именно сжились. Вы знаете, в одном фильме было очень хорошее определение этой ситуации. Там один герой говорит другому герою. Ты видел в зоопарке львов? Всегда можно понять, какие из них были пойманы, по выражению глаз. Дикая кошка. Она помнит бег по равнине, возбуждение от охоты. 400 фунтов ярости, заключенные в клетку. Но постепенно ее глаза тускнеют, и дыша умирает. То же самое и с человеком. И вот, чтобы не быть львом в клетке с потухшими глазами, вместо «я не хочу этого», так и говорите. Вместо этого я хочу. То есть сразу называйте результат, который вы хотите получить вместо этого. Вместо этого я хочу. Еще раз, чтобы запомнилось, чтобы привычка выработалась. Вместо этого я хочу. Вместо грубого к себе отношения я хочу вежливости. Вместо оскорблений я хочу внимания. И так далее. Это первый шаг. И второй шаг тоже важный. Подумайте, что вы можете сделать вы, именно вы, прямо сейчас, чтобы приблизиться к этому результату. Потому что иногда нужно сделать несколько шагов, чтобы получить этот результат. Но прямо сейчас, вот в этот момент, вы можете что-то сделать. Например, сказать об этом человеку, что вместо твоей грубости я хочу слышать в свой адрес как минимум уважительное высказывание. И вот тогда вы не будете застревать в этой точке, вы не будете привыкать к этой клетке, и ваши глаза будут гореть. Это был метод Карлова.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь. Зимними звездами смотрит

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
3: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Аграрии 6 приграничных районов Брянской области получат более 380 миллионов рублей. Такое решение было принято в Минсельхозе России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, федеральные средства выделят на возмещение ущерба 19 сельскохозяйственным предприятиям. Кроме того, на рассмотрение в профильном ведомстве направлен перечень предприятий организации агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины и имеют потребность в кредитных средствах. Речь идет о льготном кредитовании, поставке до 3% годовых на восстановление своей деятельности. Как отметил Егор Ковальчук, Брянская область в настоящее время является сильным растениеводческим и животноводческим регионом. При этом можно и нужно двигаться дальше, развивать переработку до конечного продукта, считать экономику проектов и за счет технологий увеличивать объемы производства. Вопросы развития сельских территорий в Брянской области рассмотрели в правительстве. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, за время реализации государственной программы региону направлено более 2 миллиардов рублей. Средства используются на улучшение жилищных условий, благоустройство населенных пунктов и развитие дорожной инфраструктуры. Так, на площадке тепличного комбината «Журинчи», который оснащен новейшим оборудованием, используются инновационные разработки, отвечающие самым современным стандартам производства овощей в закрытом грунте. С вводом в эксплуатацию второй очереди предприятия площадью более 22 гектаров вышла на полную мощность. В прошлом году здесь произвели более 8,5 тысяч тонн овощей, огурцов и томатов. По словам главы региона, есть резерв и в плане повышения производительности труда и роста заработной платы. Помимо этого, перспективы в карьере, особенно для молодых специалистов, для которых на комбинате созданы все условия – школа-сад, спорткомплекс с бассейном, каток и тренажерный зал. Помимо этого, фельдшерско-акушерский пункт, свой дом с участком и работа. Не каждый город может похвастаться такой инфраструктурой, а вот в Журиничах все это есть. В Брянской области развивается международное сотрудничество. Так, в рамках 13-го форума регионов России и Белоруссии в Минске брянская делегация презентует совместные проекты и обсуждает новые направления партнерства в промышленности, агропромышленном комплексе и социальной сфере. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, историческое многовековое соседство и братское объединение общими корнями, а также историческими, экономическими и культурными связями является прекрасной основой для продолжения развития взятого курса. Регион России решительно настроен на укрепление связей внутри союзного государства. Руководитель области подчеркнул заинтересованность развития двусторонних отношений в перерабатывающей промышленности, помимо этого увеличения высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта федерации, продолжится поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, помимо этого обмену компетенциями по различным позициям. Открытие в Брянске филиала Смоленского университета спорта, Академии женского бокса и современного легкоатлетического манежа обсудил с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Кроме того, по словам главы региона, на повестке дня развитие образования, науки и туризма. Подчеркивается, федеральная поддержка необходима регионам для решения ряда важных вопросов по ключевым направлениям. Одно из них – это инвестиции в молодежь, и это прямой вклад в завтрашний день. Брянская область в любых условиях придерживается этого принципа. Благодаря мерам национального проекта «Молодежь и дети» у подрастающего поколения появляется настоящая стартовая площадка для реализации потенциала и развития своих талантов. По нему уже созданы кластеры профессионалитета по медицине и сельскому хозяйству. Помимо этого обновляются школы. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями на Брянщине превысил 87%. Это значительно выше планового значения и среднероссийских показателей. В Брянской области в настоящее время работают 3 аккредитованных региональных федерации по инновационным видам спорта – гонки дронов, компьютерный и фиджитал спорт. Предстоящие финальные выходные уходящего июня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешние условия нашей с вами автомобильной жизни диктуют свои правила. Топливные перипетии заставляют пересмотреть свои привычки и быть более рациональными. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Всем известно, что заявленный производителем расход топлива в городских условиях – это скорее ориентир, нежели реальность. На фактический расход топлива влияет огромное количество факторов. Пробки, частые короткие поездки, прогревы двигателя, светофоры, общее состояние автомобиля, использование кондиционера и, конечно же, стиль вождения. Хорошая новость в том, что снизить расход топлива вполне реально. Для этого не нужно искать мифические решения, а сосредоточиться на выявлении и устранении постоянных причин перерасхода. Первое – это тщательный контроль. Заправляйте автомобиль до полного бака на одной и той же заправке, записывая показатели одометра, количество залитого топлива и средний расход. Для получения достоверных данных одного цикла заправки вообще недостаточно, потребуется 3-4, а лучше больше. Чтобы минимизировать влияние случайных факторов, вроде погоды или резкой интенсивности поездок. Еще один важный момент – это недостаточно накачанные шины, которые увеличивают сопротивление качению, заставляя автомобиль потреблять больше топлива при каждом ускорении. Давление следует измерять на холодных шинах, ориентируясь на данные производителя. Параллельно стоит проверить и состояние развал схождения, помимо этого ступичных подшипников и тормозной системы. Помните, подклинивающий тормозной суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно увеличивать расход топлива, особенно в городском цикле. Для бензиновых двигателей частыми виновниками перерасхода являются изношенные свечи зажигания, загрязненный воздушный фильтр, а также некорректные показания датчиков, массового расхода воздуха, кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости и так далее. Если система управления двигателем ошибочно считает его холодным, она будет поддерживать обогащенную топливную смесь. В случае с дизельными двигателями критически важны исправность термостата, корректная работа форсунок, а также герметичность впускной системы и патрубков турбины. Короткие поездки особенно неблагоприятны для дизеля, поскольку двигатель долго выходит на рабочую температуру, а процесс регенерации сажевого фильтра может с этим попросту не справляться.
0: Автомобильные факты.
1: Ну и, конечно же, не стоит забывать о стиле вождения. Экономичная поездка в городе – это вовсе не медленное движение, а плавные, предсказуемые ускорения, отсутствие резких нажатий на педаль газа и умение заранее ее отпускать перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение автомобиля. Друзья мои, помните, для экономии топлива важно правильно эксплуатировать автомобиль. На бензиновых моторах избегайте длительной езды на высоких оборотах после прогрева. На дизелях не переключайтесь слишком рано на повышенные передачи. И не нагружайте двигатель на низких оборотах, чтобы не повредить турбину и трансмиссию. Оптимальный режим – это уверенная тяга без излишних перегазовок. Долгий прогрев на месте неэффективен. Достаточно короткой паузы после запуска. Затем можно начинать движение плавно. Помните, ежедневный холостой ход накапливает значительный расход топлива. Выбирайте маршрут также разумно. Иногда более длинный путь по свободной дороге экономичнее, чем короткий, но через пробки. Лучше всего приучить себя объединять короткие поездки, чтобы избегать многократного прогрева. Кондиционер также расходует топливо, но не стоит полностью от него отказываться, поскольку лучше поддерживать умеренную температуру в салоне и не использовать лишние обогревы. Снимайте с крыши багажники и убирайте ненужный груз из салона, так как они тоже увеличивают расход. Избегайте сомнительных присадок и изменений в конструкции автомобиля, которые могут навредить. Помните, что настоящая экономия достигается за счет исправного автомобиля, правильного давления в шинах, спокойного вождения и продуманного маршрута с отсутствием лишнего веса. Вот вам несколько секретов пути, пренебрежение которыми ведет к расходу топлива, а вот соблюдение которых позволит сэкономить. Удачи!
0: За баранкой!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

выходной. Ты слушаешь Три Фан Радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.